0: Оп, топ, слушай, деться ее стало деться.
1: Nađi na skali 106.4 MHz. Hop top radio.